Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь.

мира гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

дождей мы мазаны одним миром.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь жизнь. Три года, да долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. Я твое море.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на полю.

0: love is the answer.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru. А на пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
2: Это собака-спасатель.
1: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Завтра в 12:15 на пятом канале для зрителей старше 16 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Британия не сможет защитить свои торговые суда от России. Британскому военно-морскому флоту может не хватить на это огневой мощи. Такое заявление сделал бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, которого цитирует «Телеграф». Напомню, западные страны ранее неоднократно задерживали танкеры, следовавшие из России. Президент Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать зеркально, если подобные действия продолжатся.
2: Мир.
1: США разослали странам НАТО опросник о лояльности политики президента Дональда Трампа. Такой документ был направлен Вашингтоном союзникам по альянсу перед возможным сокращением военного присутствия США в Европе. Белый дом хочет четкого ответа на вопрос, оказывали ли страны публичную поддержку внешней политики США. Об этом сообщает Bloomberg. В Минтрансе пояснили ситуацию с запретными зонами для полетов. В новом проекте приказа ведомство не предлагает увеличить в два раза число таких зон, а переутверждает ранее установленные зоны. Новых зон в документе 37. Новые запретные зоны будут установлены над объектами топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и другими охраняемыми территориями. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра состоится 29 сентября в Казани. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России. Команды встречались 4 раза. Последняя встреча состоялась в октябре прошлого года, когда россияне в Волгограде победили 2-1. До этого были 2 ничьи и 1 победа Ирана.
2: Транспорт.
1: В Грузии возводят самый длинный в стране мост на дороге, ведущей к России. Строительство переправы длиной 2 километра ведется на трассе Мцхета-Степан-Цминда-Ларс. Это единственная автодорога между Грузией и Россией. Всего в рамках проекта построят двухполосную дорогу протяженностью 4,5 километра, 2 моста и 2 тоннеля. Работы завершат в следующем году. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Который день ты сам не свой, не в ладах с головой, потерян.
3: Не понимаешь, что же станет с тобой, с твоей судьбой.

0: свой.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
6: Это собака-спасатель.
5: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Дорожное радио.

0: у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым, и оружием забытым, содержись.

драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+. Дорожное радио.

0: только начинается.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Банки снизили ипотечные ставки. Как сообщает «Российская газета», несколько крупных банков страны сделали это с трехнедельной задержкой после снижения ключевой ставки. Центробанк снизил ключевые ставки, тронулись вниз.
2: Россия.
1: Мошенники взяли на вооружение схему обмана на основе фейковых опросов политических партий. Об этом предупредил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. Близятся сентябрьские выборы, и аферисты предлагают гражданам принять участие в вымышленных опросах, выдавая их за официальные инициативы политических партий и обещая участникам денежные выплаты. А под видом сервиса для прохождения опроса распространяется вредоносная программа. Уважаемые слушатели, будьте бдительны.
2: Мир.
1: Американский лидер Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после победы над Ираном. Трамп также подчеркнул необходимость полностью лишить Тегеран ядерного оружия. При этом президент не стал извиняться перед гражданами США за подорожавший из-за боевых действий бензин.
2: Футбол.
1: Четвертый тур российской премьер-лиги накануне открылся матчем «Оренбург-Локомотив». Команды сыграли в ничью 1-1. Причем отличившийся за «Оренбург» Андрей Касаджиков мог забить и второй мяч, но не реализовал пенальти. Сегодня будут сыграны еще 4 матча, в том числе с участием лидера чемпионата «Краснодара», который дома примет «Ахмат».
2: Транспорт.
1: На рынок России официально вышел новый автомобильный бренд Tenet Plus. В ходе презентации были представлены две модели – компактный кроссовер L4 сегмент C и среднеразмерный L6 сегмент C+. Первый может похвастаться тем, что на 3/4 состоит из высокопрочной стали, второй – комплексом электронных ассистентов и системой кругового обзора на 540 градусов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Минпросвещение подготовило рекомендации по нагрузке на первоклассников. В сентябре-октябре у них должно быть не более 3 уроков в день продолжительностью по 35 минут, а в ноябре-декабре количество занятий можно увеличить до 4. В период адаптации допускается сокращение учебных часов по наиболее трудным предметам. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Россия.
1: В чат-ботах мессенджера «Макс» появилась возможность купить билеты на электрички. Как сообщает пресс-служба Минтранса, боты доступны для РЖД, 18 компаний, «Экспресс-пригород», «Омск-пригород», «Кузбасс-пригород», «Красс-пригород» и «Алтай-пригород». При помощи мессенджера можно купить разовый билет, оформить квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных, узнать расписание и стоимость проезда. Оплатить покупку можно банковской картой.
0: Мир.
1: Задумка Германии отправить военную бригаду в Литву пока буксует. На данный момент добровольцами укомплектовано 60% от общей численности бригады. Не хватает еще 2000 человек. Об этом сообщает издание «Бильд» со ссылкой на данные Минобороны ФРГ. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предрекает Европе вспышку СПИДа и других заболеваний. По словам академика, необдуманная миграционная политика Евросоюза грозит масштабным распространением опасных инфекций и вытеснением коренного населения с исконных территорий.
0: Транспорт.
1: Сегодня значимая дата для АвтоВАЗа. Ровно 60 лет назад, 15 августа 1966 года, президент итальянского концерна «Фиат» Джани Аньели и министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов подписали контракт о строительстве в Тольятти завода с полным производственным циклом. Подписание документа стало отправной точкой в истории АвтоВАЗа. Об этом сообщает издание «Автопилот». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

ворчливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Дела отлично, как обычно. А с личным, ну вот только с личным. Привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Реклама. Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
2: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет. Вся наша жизнь – игра.
1: Сегодня мы прокатимся по истории игр. От древних времен до приложений в наших смартфонах. Играть человек начал, едва слез с дерева. Сначала кости, затем мяч, а потом шахматы. В 20 веке на столы легли карты настольных военных игр с фигурками солдатиков. На них, между прочим, уже передвигали целые танковые дивизии. Но настоящий переворот случился, когда игры переселились на экраны. В 70-е появился понг. Простой виртуальный пинг-понг, где две палочки-ракетки отбивают мячик. В 80-е выходят Pac-Man, игра, в которой желтый колобок поедает точки в лабиринте, и Марио, где водопроводчик прыгает по платформам и спасает принцессу. А в 90-е мир увидел знаменитые Doom, бродилку-стрелялку от первого лица, и Warcraft, стратегию, где игрок строит базы и управляет целыми армиями. Виртуальные миры становились все сложнее, а игроки все азартнее. И вот 16 лет назад случилось то, чего ждали миллионы. Вышла игра, которая дала каждому почувствовать себя командиром настоящего танка. Мир танков объединил любовь к истории, тактике и мощным машинам. И в честь дня рождения «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты. А еще до 10 лет премиум-аккаунта и миллион золота. Но и это еще не все. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+. Партнер проекта ООО «Lesta Games Agency».
0: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГР 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
9: А на пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
10: Это собака-спасатель.
9: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Завтра в 12:15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Ведущие страны Европы не теряют надежду на участие в переговорах по урегулированию на Украине. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», над форматом будущих переговоров работают французские, немецкие и британские дипломаты, которые опасаются быть исключенными Вашингтоном и Москвой из переговорного процесса. Ранее в МИД России заявили, что страны Европы воспринимают возможные контакты с Москвой как прикрытие для подготовки к эскалации.
2: Мир.
1: Украина вновь просит вооружение у США, Вашингтон опять отказывает. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит заявила, что американское военное руководство в настоящее время считает приоритетной задачей укрепление оборонного потенциала США, а не передачу Украине дополнительных противоракет. Финляндия проявляет интерес к расширению Франции защитных ядерных возможностей для Европы. Глава МИД Финляндии Эллина Валтанен сообщила в интервью японскому агентству Киода, что Хельсинки поддерживает идею расширения французского ядерного зонтика на всю Европу и заинтересован в обсуждении этого вопроса. При этом финский министр подчеркнула, что Хельсинки не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.
2: Россия.
1: Хранить накопления россияне предпочитают на накопительных счетах и банковских вкладах. Таким способом пользуются, соответственно, около 40% и 30% опрошенных граждан. Это выяснила в ходе исследования онлайн-платформа «Веб-банкир».
2: Транспорт.
1: Езда без ОСАГО дорогого стоит. Как сообщает ТАСС, опираясь на расчеты маркетплейса «Сравни», за 3-4 дня езды без ОСАГО под камерами сумма штрафов может перекрыть среднюю стоимость полиса, которая составляет около 7150 рублей. Первое автоматическое нарушение обойдется водителю в 800 рублей, повторное уже в диапазоне от 3 до 5000. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.

0: Акция с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве, призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Дорожное радио.
6: Нет, жизнь не...

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как проводит отпуск с семьей Игорь Николаев. О какой песне вспомнил Александр Буйнов, а также узнаем, что для Игоря крутого значит дружба. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Александр Буйнов в личном блоге поделился мыслями о прошлом. Артист признался, что его неожиданно накрыла ностальгия. Та самая, которая, по его словам, бьет прямо в душу. Вспоминая песню о настоящей любви, Буйнов рассказал о популярных в то время фирменных звуках, которые каждый музыкант старался обыграть по-своему. Тогда это был настоящий шик, за который цеплялись многие. А в этой песне прием мы легли на ура. Сейчас так уже не делают, написал артист.

0: Звезды за сценой.
1: Игорь Николаев поделился семейными кадрами из отпуска. Сейчас артист вместе с женой Юлей и 10-летней дочерью Вероникой путешествует по Китаю. И, конечно, поездка не могла обойтись без посещения Великой Китайской стены. Николаев признался, что впечатления от увиденного превзошли ожидания. Дух захватывает. Что ж, на одну мечту стало меньше, зато на одну сбывшуюся мечту больше. Артист также сравнил местный климат с погодой в августе на Сахалине. По его словам, там также влажно, душно, жарко и пасмурно. В комментариях Юлия поддержала мужа и добавила, что подъем оказался непростым. Был жарко, но точно того стоило. Очень важно иметь в жизни настоящего друга. Человека, который сможет порадоваться вместе с вами, поддержать в трудную минуту и просто быть рядом. Игорь Крутой рассказал о своих близких друзьях и признался, что дружба для него – это всегда взаимная преданность и поддержка. По словам композитора, есть люди, которым он не может сказать «нет». И это взаимно. При этом они никогда не злоупотребляют этим. Мне посчастливилось узнать, что такое истинная, проверенная временем и делом дружба. Мои друзья – это моя опора, написал Игорь Крутой. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: ру. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Дорожное радио.

0: Главное.
1: Я твое море.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США не торопятся с проведением военной операции на Кубе. Как утверждает агентство Bloomberg, американская администрация пока не будет применять сценарий военного вмешательства на Кубе и намерена усилить в отношении нее санкционное и экономическое давление. Отправка американских военнослужащих на остров откладывается из-за того, что возможные последствия военной операции остаются неясными.
2: Мир.
1: Эстония установила на границе с Россией первые радары для обнаружения беспилотников. Специализированные радары расположены на участке между городами Нарва и Нарва-Иесу. В течение ближайшего месяца радары заработают на 5 позициях вдоль пограничной реки Нарва. В МВД республики добавили, что следующим шагом станет масштабное развитие системы активного противодействия дронам. Об этом сообщает Национальная телерадиовещательная компания Эстонии ЕРР.
2: Россия.
1: Для защиты банковского счета рекомендуется использовать биометрию. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства ТАСС. Если есть возможность, лучше использовать двухфакторную аутентификацию с использованием биометрических данных вместо исключительно СМС-кодов, подчеркнули в ведомстве. Оценивание поведения в школе проводится отдельно от академической успеваемости. Эта оценка не повлияет на допуск к государственной итоговой аттестации и не является мерой дисциплинарного взыскания. Об этом заявила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.
2: Транспорт.
1: Средний возраст легкового автомобиля в России составляет около 15,5 лет. В столице этот показатель минимальный – 11,5 лет. Самые возрастные легковушки на Дальнем Востоке – почти 22 года. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он привел данные по состоянию на июль. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метра.

0: 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. 2 пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: Дорожное радио.

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем.

Как горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.

0: Дорожное радио представляет. Вся наша жизнь – игра.
1: Сегодня мы прокатимся по истории игр. От древних времен до приложений в наших смартфонах. Играть человек начал, едва слез с дерева. Сначала кости, затем мяч, а потом шахматы. В 20 веке на столы легли карты настольных военных игр с фигурками солдатиков. На них, между прочим, уже передвигали целые танковые дивизии. Но настоящий переворот случился, когда игры переселились на экраны. В 70-е появился понг. Простой виртуальный пинг-понг, где две палочки-ракетки отбивают мячик. В 80-е выходят Pac-Man, игра, в которой желтый колобок поедает точки в лабиринте, и Марио, где водопроводчик прыгает по платформам и спасает принцессу. А в 90-е мир увидел знаменитые Doom, бродилку-стрелялку от первого лица, и Warcraft, стратегию, где игрок строит базы и управляет целыми армиями. Виртуальные миры становились все сложнее, а игроки все азартнее. И вот 16 лет назад случилось то, чего ждали миллионы. Вышла игра, которая дала каждому почувствовать себя командиром настоящего танка. Мир танков объединил любовь к истории, тактике и мощным машинам. И в честь дня рождения «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты. А еще до 10 лет премиум-аккаунта и миллион золота. Но и это еще не все. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+. Партнер проекта ООО «Lesta Games Agency».
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: А на пятом канале «Солнце, горы и верный четвероногий друг».
6: Это собака-спасатель.
5: «Эльбрус». Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12:15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин сделает важные заявления на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков. За выступлением главы государства рекомендуется следить Западу, отметил Кобяков. Восточный экономический форум пройдет 1-4 сентября во Владивостоке.
0: Россия.
1: Власти Крыма продолжают национализацию активов украинских олигархов. Наиболее крупные активы, которые ранее принадлежали им на территории полуострова на сумму более 13,5 миллиардов рублей, уже обращены в собственность республики. Такое заявление сделал председатель крымского парламента Владимир Константинов. Средства, полученные от продажи этих активов, распределяются на нужды участников специальной военной операции и строительства социальных объектов. Недавнее землетрясение в Колумбии обернулось проблемами с доставкой из этой страны кофе, однако России не грозит дефицит этого товара. Возможное сокращение поставок из Колумбии можно компенсировать дополнительными закупками кофе у других стран – Вьетнама, Бразилии, Эфиопии, Индии, Индонезии и стран Центральной Америки. Об этом сообщили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.
0: Про здоровье.
1: Восстановиться после экзаменов и поступления в вузы молодым людям поможет правильный режим сна и питания. Также стоит добавить прогулку или легкую зарядку. Это рекомендует врач-эндокринолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова. Ее цитируют РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Новый терминал аэропорта Ярославля сможет обслуживать около 800 тысяч пассажиров в год. Сейчас пропускная способность воздушной гавани составляет 250 тысяч пассажиров. Новый терминал внутренних авиалиний под названием «Золотое кольцо» планируют ввести в эксплуатацию до конца будущего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Ивановым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
1: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Добро» вечерами для моего брата и папы. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою подругу, Козлову Любовь Николаевну, с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья, удачи, успехов. Ну и песню «Удачи вам, Дорожное радио». Спасибо большое.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. С днем рождения поздравляю Васина Юлиана Викторовича и желаю реализации твоего таланта и успехов везде и во всем. И пусть для тебя прозвучит песня «Я так сильно тебя люблю». С любовью, Татьяна. Спасибо, дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Хотим поздравить нашего любимого папу, тестя, любящего мужа и лучшего дедушку с днем рождения. Желаем стального здоровья, солнечного настроения и поймать удачу за жабры. Любим тебя и крепко обнимаем. Поставьте, пожалуйста, песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорожное радио. У моей подруги Маши Потанитцевой из Республики Коми, город Сыктывкар, Эжва, день рождения. Хочу ее поздравить, желаю ей здоровья, всего самого лучшего, то, что она мечтает, чтобы Бог исполнил все. И поставьте, пожалуйста, Гасманова, жить как жить. От Веронички Каменской, из города Ухты. А вам всего самого лучшего, самого хорошего, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего любимого папочку Остапенко Анатолия Викторовича с днем рождения, с Ростовской области, с города Новочеркасск. Пожелать крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия. Поставьте, пожалуйста, песню «Весна на Заречной улице». Спасибо, Дорожное радио.

0: улица моя.
1: Добрый вечер. Звоните еще.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Жены моей юбилей. И прошу исполнить в честь ее дня рождения песенку латышки «Ты не земная». Желаю ей большого здоровья. Всего самого хорошего, чтобы было все в жизни как по маслу. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Моего мужа Остапенко Анатолия Викторовича из станицы Кривянской с днем рождения! Желаю тебе в этот день, чтобы жизнь никогда не кончалась, чтобы беда и печаль на пути не встречалась. Счастья желаю, хороших друзей, большого здоровья и солнечных дней. Спасибо, Дорожное радио!

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать хорошей дороги своему папе Михаилу. Сейчас он находится в очень долгом рейсе. Поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Овсиенко «Дальнобойщик». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Прекрасной субботы, продуктивного дня и отличного настроения желаю всем радиослушателям. Поставьте, пожалуйста, вечерний эфир песню шамана «Живой». Спасибо!

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! От всей души хотим поздравить Валерия и Елену, которые сегодня отмечают юбилей – полвека совместной жизни. Вы – наша крепкая опора и источник света, который согревает всю нашу семью. Настоящий пример любви, терпения и взаимоуважения. Здоровья, благополучия и счастливых мгновений рядом друг с другом. Мы гордимся вами и бесконечно любим. С благодарностью, ваши дети и внучки. Поставьте, пожалуйста, песню «Любимая моя». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Хочу передать привет Анастасии, моей близкой подруге. Я по ней очень скучаю. Поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет всем жителям Рыбинска и моей подруге Наташе Пудовой. Хочу для нее поставить песню мистера Кредо «Медляк». Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Степан.

Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: 같이 야 스무보이즈
1: William O'Hara
0: William O'Hara 보이즈
1: 보이즈
0: 언니
1: 언니
0: 깜짝 놀랐어

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Тим. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома

0: и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

знаю. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: чтобы рыб помедленнее. Я записываю. Только на белом свете, там, где всегда мороз, ты спиной медведи, а земную он. Мимо плывут столетия, как под льдом моря. Будто обод медведи, держится земля, держится земля.
1: Короче, Склифосовский.

вообще не видишь.

0: Простите, часовню тоже я развалил?
1: Нет, это братовак, в 14 веке.
2: Сообразим троих, а?
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: Танцы по-русски. На Дорожном. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

0: Вот на мне все висли, хватит, мама в бон моя. Муж любимый, сын и дочь, буду я по вам скучать на курорте, но не точно.
1: Да, не вредно помечтать.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама. Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Дорожное радио. Небо.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а слично, ну вот только слично, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

угадаем с тобой самому.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.